Она обложит. Она обложит. Сесса. Сесса. Окей. Merci. Première. Je vous attendais. Notre keyboardiste. Notre maestro. Wilner. Maintenant. Écoutons ensemble.